Как вспомню, сил снести нет мук, не покидай, я умоляю, побудь еще хоть часом мной. Я так люблю, я так страшно.